0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Нібыта плач, нібыта стон панада сном. Здаецца хмар.

0: в окно. Я прошу тебя вечер пошакать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты повер мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. Жыццё на каробках. Выстава пад такой назвай адкрылася ў музеі Вольнай Беларусі, што ў Варшаве. Аднойчы, разважаючы, ці варта купляць стэлаж у здымную кватэру, бо я ж тут ненадоўга, я злавіла сябе на думцы, што жыву на каробках ўжо амаль 6 гадоў. І калі каробкі сталі часткай майго дому, пара пачаць хаця б маляваць на іх. Так апісвае сваю творчасць мастачка Ганна Мусалёва, з якой мы і пагаварылі.
0: Каментар.
2: Я заўважыла ў выставе «Жыццё на каробках», што ўсе творы з 2026 года. То бок гэта вельмі маладая, вось-вось, з пылу, з жару выстава.
3: Да, паслідняя работа была дадзелана менш, чым месяц назад, а сама ідзея зарадзілась около полугода назад, поэтому, да, ад ідзеі да рэалізацыі 2 месяца примерно я ее просто вынашала ў галаве, і затем месяца 3-4 рэалізацыя всіх работ.
2: Пра тэхніку крышку пагаворам. «Жыццё на каробках» і ўсе творы напісаныя на звычайных каробках. Ці гэта незвычайныя каробкі?
3: Абычныя, самыя первыя былі взяты з пад'езда маіх друзей і з майго дома аставшыся каробкі, і затем они закончыліся і прыйшлося ўжо дакупаць новыя неіспорчаныя жызні.
2: Каробкі — гэта такой сімбал эміграцыі, эмігрававшых беларусаў з прычыны 2020 года. Ці магу запытаць, з чым была звязаная ваша эміграцыя?
3: Моя эміграцыя неожиданно хорошо совпало с тем, что я поступила в университет еще до всех событий 2020 года, и потом просто ни разу не возвращалась. Изначально я ехала поступила, отучилась в Европейском гуманитарном университете. Просто это по времени совпало с невозможностью вернуться.
2: И это связано так само с тем, что ЕГУ признанный экстремистским формованием застал?
3: В том числе.
2: Да, выставы перайдзем. Розныя творы ёсць, па-рознаму яны называюцца. І вось вы пачыналі сваю такую міні-экскурсію пра твор, які называецца «Сорам». Гэта адна з самых эмацыйна цяжкіх карцін, сказалі вы.
3: Да, стыд эмацыянальна адно з самых тяжёлых состояний, адна з самых тяжёлых карцін, потому што в это состояние я периодически погружаюсь і сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это всё непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах. И этот стыд, токсичный стыд за события, которые от меня не зависят, за которые я не несу ответственности, несмотря на свою рациональность, может затягивать, как болото, и из него очень сложно выбраться, очень сложно разрешить себе просто жить без сильной оглядки, просто жить, иногда радовать, иногда даже показывать то, что ты радуешься. Если задуматься логически от того, что ты полностью отрешешься от мира, погрузишься в страдания, никому легче не станет, а выйдя в свет, наполнившись какой-то энергией, силой, наоборот, можно помочь не только себе, но и некоторым людям вокруг. Но эмоционально иногда очень сложно разрешить себе жить, когда люди вокруг не могут так же жить, как ты.
2: Еще одну працу я бы хотела огучить. Сполучение литры, кое ведомо кожному белорусу, БЧБ, и сполучение колеров.
3: В теме белорусской миграции очень сложно обойтись без символики. Собственно, без нее я в серии картин не обошлась. Но она здесь представлена не в прямом виде, а в виде ассоциаций. Сначала в Беларуси было очень много флагов. Потом я переехала в Вильнюс, их было очень много. Со временем они стали мельчать, их стало все меньше и меньше. И сейчас я не так часто замечаю сами флаги, но взгляд выцепляет уже любое сочетание красного и белого. И сразу возвращает эмоционально к разным состояниям. Но сердце каждый раз ненадолго останавливается. Это могут быть карандаши, разбросанные в определенных цветах. Это могут быть конфеты на прилавке. Это может быть одежда прохожего. Это может быть аватарка в социальных сетях, где сочетаются красный и белый. Человек может не иметь понятия, что для меня значат эти цвета. Но у меня сразу сердце замирает. И, собственно, эта картина как раз-таки связана с ассоциациями. Она не специальная, здесь нету флага, но здесь сочетание цветов. Человек, например, разложил красную скатерть на стол, и рядом оказалось кружево белое. Он просто набросил его поверх, и сердце на секунду остановилось. и куда-то отбросила его назад. Пришлось сесть и скорее чувствовать, а не думать. А затем все расправить, поставить сушки и дальше продолжить жить. Просто знаю, что, да, сердце, скорее всего, становится так еще не раз, но пойдет дальше.
2: Какие у вас планы на будущее? Как мы казали на початку нашей размовы, эта выстава от идеи до реализации прошло не шмат часу, вельми хутка так, бадзёра. Якія планы, можа быць, на будучыні, ці гэта будзе таксама каробачнае мастацтва, ці гэта таксама будзе нейкія інструменты, сімвал, як каробка, выкарыстаны ў новых працах?
3: Замечу, што да, ад ідзеі да рэалізацыі прайшло не так многа времени, но на самом деле это все в основе своей чувства, которые копились уже вот как раз-таки с 2020 года лет 5, и просто сейчас, наверное, они не так сильны, немного спокойнее, больше времени прошло, и сейчас я уже могу к ним прикоснуться. Раньше это было бы слишком сложно. По поводу планов на будущее, это моя первая персональная выставка и моя первая проба пера именно как художник. Но мне бы хотелось продолжать. Сейчас я буду пытаться найти финансирование, какую-то поддержку, потому что сложно творить полностью на добровольной основе без какого-нибудь финансирования. У меня в голове уже есть несколько идей. Они не связаны с коробкой. Возможно, эта тема для меня закрыта полностью. Возможно, когда-нибудь я к ней вернусь. Но сейчас те идеи, которые у меня есть в голове, не связаны с рисунком на коробках. Однако они есть.
1: Выстава «Жыццё на коробках» будзе працаваць у Музеі Вольнай Беларусі до 11 верасня. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights.
4: Высокий ропос жмогу стейсис висьем.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
0: Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Культура, мастацтва, далей гэту тэматыку працягваем у нашым эфіры. 13 жніўня ў падрасковай перады філармоніі завяршае сваю працу бадай самаадменная сёлета мастацкая выстава, якая адбылася ў Беластоку. Выстава называецца «Архіў свету», якая аб'яднала жывапіс, скульптуру ды вырабы са шкла. З адным з удзельнікаў выставы, жывапісцам Андрэем Філіповічам, пра мастацкі праект паразмаўляў Васіль Кроква.
2: У падляшскай оперы і філармоніі заканчваецца адна з самых адметных выставаў у Беластоку ў гэтым годзе. Я называецца «Архіў свету», і сярод яе ўдзельнікаў тры мастакі: Андрэй Філіповіч, Андрэй Бакуменка-Хэнтніцкі і Агнешка Ольчак. Пра гэтую выставу я паразмаўляў з Андрэем Філіповічам.
3: Подляская опера филармонии выставка еще не закончилась. Она по плану длится до 13 сентября. На данный момент размышляем о том, чтобы сделать какое-то неформальное завершение этого проекта и на распутье, куда этот проект дальше должен мигрировать, чтобы показать, как говорится, плод слияния трех.
2: Вот назови автора этой выставы.
3: Анджей Бакуменко Хэнтніцкі и Агнешка Ольчак. Ну и я, Анджей Філіпович.
2: Ну а какие водгуки, что вы почули на открытии выставы? Ці з'явіліся некие рецензии?
3: Отклики самые разнообразные. Ну, то, что мы слышали, это было что-то в характере поддержки того, что мы такой разношерстной группой собрались, организовались, нашли общие точки соприкосновения и смогли каждое восприятие памяти, каждый своим способом постарался это показать. И само это ощущение необходимости продолжать этот проект, оно только с каждым разом все больше и больше укрепляется.
2: А вот с этой командой, скажем, этой тройкой, что вы разом выставлялись, ну, есть некие планы разом еще робить такие выставы? Что в планах?
3: В планах показать в других местах, в других городах. Ну, на данный момент

себя в подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились?

0: Рецензії.
1: Маргарита Латышкевич народилась в 1989 году в Берасте. Скончила филологический факультет Белорусского державного университета, а так само магистратуру в галине филологии. В 2015 году скончила аспирантуру БДУ и начала работать редакторкой отдела прозы у часописе «Молодость». Дебютовала в 2007 году в часописе «Молодость» с низкой легендой с народной мифологии. Выдала книгу вершов «Пульс навальниц», книгу прозы «Яблыки», книги вершов и прозы «Наш дом», «Воротиш гора», «Там, где сердце», «Век людей» и иншие. Лауреатка национальной литературной премии в номинации «Найлепший дебют» за книгу «Яблыки». Лічыцца одной из самых перспективных молодых прозаиков, которые распрацовывают историчную тему. У 2021 году в выдавестве «Мастацкая литература» у серии «Библиотека пригод и фантастики» вышла яе книга «Уласный крыж».
0: Рецензии.

0: Kali żywioły to nie tylko po osobku, ale i u spaluczenni. U 1907 chodzi Jakub Kolas napisał wiersz dla dzieci Koń i Sabaka. Aż to z toho atrymała się, posłuchajcie. Jak zawsiody czytaje dla was Michał Andrasiuk. A u pieśni Andrzeja Plasanowa, kowiery na pieśniu Władimira Wysocka, zastajem się sa swobodnymi końmi.
1: Jakub Kolas, Koń i Sabaka. Свободный конь гулял на воле, и хвост, и гриву распустил, и ржанием он своим будил, и лес старый, и чистополе. У бок прохожий сторонился, ему дорогу уступал, от страху рудька притулился, и только тихенько брахал. Коня зловили, привязали, на вобруть бедного взяли, а бурка и ноги обвели, и борзды бег его стримали. За вугла вылазит ручка. Гоу, гоу, гоу, давай брахать. За хвост коня кусает чучка, не оттягнуть, не отдогнать. Малые дети тут гуляли, дивились много и казали, по дурноте не разобрали, дитя малое, как ягня, а ручка души за коня.

старой. Бусло кружила осень, рабіны пел костер, а дома каляганка, маўкліва кот помер. В заморских ресторанах шикуя блазната, а я любить айчыну вучуся у кота, а я любить айчыну вучуся у кота, а я

0: желтой жаркой Африки, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потопу. В общем так, один жираф влюбился в антилопу. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно, нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Папе антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брющит, видали остолопа, и ушла к бизонам жить жирафом антилопа. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Желтой жаркой Африки не видать идиллии, льют жираф жирафихой слезы крокодили. Только горю не помочь, нет теперь закона, у жирафов вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: У початку программы сказал я, что мовы zwierząt się u programie nie poczuję, ale już u 1957 godzie Władimir Karatkiewicz dał nam doklad na temu hetajże mowy. Prosta, trzeba tylko umieć słuchać.
2: Władimir Karatkiewicz, jak rozmawiają zwiary i ptuszki. Закаханы ў жыццё і ў кожную мушку, я іду каля хат і росных садоў. І са мной размаўляюць звяры і птушкі на дзясятках і тысячах розных моў. У валасы мае вішні свой снег завеялі, мне на вуха шэпчуць абшары ніў. Маўляў, каго любіш, таго заўжды зразумееш, у якой бы скуры ён не хадзіў. Галубы ў ліловых і сініх барвах, на мяне паглядзеўшы, буркочуць так. Проста варвар, варвар, страшэнны варвар. Крыў не мае, а крочыць, крочыць дзівак. Певень палкай падбіты, скачае конік, і здзіўленым курам, як зрынуты бог, утрапёна крычыць ад болю і гонару. Не папаў, не папаў, міма ног, міма ног. Калі ж ноч паплыве над зямлёю мілаю, размаўляюць дзве жабы лясоннай ракі. Кума, кума, што ты вячэраць варыла? Борщ, борщ, бураки, бураки-кики. Я, напевно, так само здаюся им зверам, и яны разважаюць у засяні траў. Вось ідзе двухногая птушка без пер'яў, ці мядзведь, што шубу ламбард заклаў.

Героем сегодняшней передачи была вёска Зубова на Бельшчине. Про её историю, да цікавые и таємничие места рассказывали Алексей Данилюк и поэтесса Евгения Мартынюк, родом с Зубова. Я, Анна Шайковская, развитваюся уже сегодня с вами на черговую передачу с серии «Спадляшча родом месце, падеи, люди». Запрошаю уже простый день.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши на годину меньше. У Ростовской области атакованы склад «Озон». Минадукации Беларуси пропоновала выкарыстовывать цитаты Лукашенки у школах. У Литве обновляют систему энергозабеспечения. С новинами у студии Владимир Хильманович. Починаем с хроники войны. 7 человек потерпели у вынику обстрела в Ростовской области. Атакованы склад «Озон». Про это поведомили губернатор региона Юрий Слюсар и пресс-служба «Маркетплейса». Четверых человек шпитализовали после ударов по Ростове-на-Доне. У пролетарском районе были пошкоджены 2 шматповерховые домы. Еще 3 человек звернулись по медицинскую допомогу за атак по Аксайском районе. Обломки беспилотников выявлены на территории помешкания у складов. Так само в вынику падения обломков БПЛА отбылось узгорание в лесополосе, додал Слюсар. У «Озон» не стали удокладнять, какие именно логистичные объекты зазнали атаку. Але отзначили, что супрацовников загодя эвакуировали, а информации про потерпелых покуль няма. Министерство эдукации Республики Беларусь распрацовало документ по выхававшей работе в школах, у яким выказывани Александра Лукашенки приводятся побач с цитатами, помылково приписанными старожитно-грецким философам. У документе, у приватности, приведена цитата, при допомозе якой детям плануют прищеплять патриотизм. «Не будете займаться працовным выхованием, выхованием детей в школе, наполову ваша эффективность на уроках зникне». Акрамя гэтага выказвання, у дакументе таксама змяшаюцца 2 цытаты, падпісаныя імёнамі Сакрата і Платона, але яны не маюць дачынення да старажытна-грэцкіх філосафаў. Сапраўдныя выказванні Сакрата і Платона з пазначаным тэкстам не супадаюць. У Літве без электрычнасці пасля урагану і праліўных дажджоў, якія абрынуліся на краіну яшчэ 22 жніўня, застаюцца 34 тысячы спажыўцоў. Пра гэта ў эфіры нацыянальнага радио ЛРТ поведомила Раса Йоткене, представница предприемства Energius Skirstyma Operatorius, который является оператором размерковальных сеток Литвы. Подача электроэнергии обновлена для 87% коммерцийных споживцов и населения. Электричности покуль нема у 34 тысяч наших клиентов, сказала она. Оператор различивая завершить ликвидацию аварий до конца выходных. Окромя уластных ремонтных бригад оператора, которые наличивают около 1000 электриков-инженеров, у працах удельничают бригады, створенные муниципалитетами. По словам Йоткене, допомогу так само здесняя войск и 2 бригады, досланные польскими коллегами. Подчас специальной операции мытники Беларуси спинили грузовые автомобили «Века» с причепом, який ехал в Беларусь с Россией, поведомляя Державный мытный комитет. При проверке у машины выявили боль за 47 тысяч одинок розных товаров, одение, запчастки для автомобилей, музычное обсталевание и иншую продукцию. Огульный кошт конфискованного перевышает 1 миллион белорусских рублей. Кировца, який представлял белорусскую фирму-перевозчика, не смог предъявить никаких документов на груз. Не было паперов, которые подтверждают проходжение мытного оформления при ввозе товаров на территорию одной экономичной просторы. По факте выявленного порушения Городенская региональная мытня распачала административный процесс супраць компании перевозчика. Згодно с законодавством, за такое правопорушение предугледжено покарание штрафом, який можа скласці до половы кошту затрыманага грузу. Больш новинов на сайте и в социальных сетках нашего белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы на ўсёй тэрыторыі пераважна пахмурна. Перыядычна ідзе дожджык, але сіноптыкі прагназуюць, што крыху распагодзіцца. Тэмпература паветра днём плюс 15, плюс 20 градусаў Цельсія. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Концерт пожеданию.
3: Вітаем усіх слухачоў беларускага радыёрацыі, усіх, хто слухае нас на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Вітаем усіх слухачоў ва ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Юрась Дзяшук
4: і Ганна Коменш. І у нас наперадзе ажно цэлыя 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія прыме Сергей Вераменка і апрацуе для нашага эфіру.
3: Таксама можаце пісаць на нашу электронную пошту, наш адрас концерт@slimak.com. Працуе, вядома, і наш Teams, таксама логін рацыя. Юрась, з чаго пачнём, як ты думаеш?
4: Ну, напэўна, з віншавання.
3: Мы з музыкі пачнём, але глядзі, такая справа. Сёння ў нас апошняя летняя перадача ў гэтым годзе, так? А калі ўзгадваецца лета, то ўзгадваецца што? Ну, фестывалі, пэўна, так? Фестывалі беларускія, а яны розныя. І вось я проста хачу прыгадаць, што не з мрэкай адзінай, разумееш? І сёння мы паслухаем песню ў выкананні гурта «Рима». Ведаеш такі гурт?
4: О, ведаю, з гарадка. Вельмі круты гурт.
3: Ну, вось, я выбрала штосьці такое, ведаеш. Я разумею, што калі мы былі маладзейшыя, нашыя вушы выцягвалі больш дэцыбелу, чым зараз. Вось, і каб не шакаваць усіх нашых слухачоў, такая песня, якая, мне здаецца, спадабаецца вельмі многім, а гурт, праўда, вельмі круты. Слухаем «Мой дом».

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

от страха стоять над хатами. Вот так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей, а не в глупство трухлявых.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Самолетами небо распорото, як иголками дырки светятся.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.